0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: 这里是 Турчи чешен Гонго Дентай.
12: اینجا Анкара, Радио Садай Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция с хма.
16: Овода Турция уни Радио Сад.
17: Айч Радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
5: Гиплеер Туркияның теги радиосы.
7: Е садай Туркия.
17: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
0: Эво и фонетис Туркия.
5: Олди радио глас Туркия.
20: Гидарре ди амурия Туркия.
21: Ini adalah Radio Suara Turki.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.

0: В эфире «Голос Туркии». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Голос Туркии» начинает свою передачу из Анкары в диапазоне коротких волн 25 метров на частоте 11 965 кГц. С вами в студии я, Эльмира Демирдалич, и моя коллега
1: Юлия Юрджо.
0: В операторской нам помогает Özge Kuray. В этой передаче, дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию новости и рубрики «Палестина. История, которой нет конца» и «Тюркия в списке ЮНЕСКО».

0: Вначале коротко о событиях дня.
1: Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган завершил четырехдневный визит в Нью-Йорк, в ходе которого выступил на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, провел серию переговоров с мировыми лидерами и представил позицию Анкары по ключевым международным кризисам. Президент Тюркии Эрдоган заявил о поддержке нормализации отношений с Арменией в сфере торговли и транспорта. На встрече с премьер-министром Николом Пашиняном он также приветствовал шаги Баку и Еревана в рамках мирного процесса. Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Россию согласиться на немедленное и безусловное прекращение огня и начать содержательные переговоры о завершении войны. Киев, по его словам, готов к такому шагу с марта 2025 года. Президент Украины Зеленский раскрыл масштаб российских потерь в Украине. Он заявил, что на каждый захваченный российскими войсками квадратный километр украинской территории пришлось около 248 военнослужащих. Президент Сирии Ахмед Аш-Шара вновь призвал Израиль вывести войска к линиям, существовавшим на 8 декабря 2024 года, и подтвердил приверженность Дамаска соглашению 1974 года.
0: Ну а теперь подробнее об этих и других событиях.
1: Президент Тюркии Реджеп Тайип Эрдоган завершил четырехдневный визит в Нью-Йорк, в ходе которого выступил на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, провел серию переговоров с мировыми лидерами и представил позицию Анкары по ключевым международным кризисам. Одной из центральных тем визита стала Палестина. С трибуны Генассамблеи президент Эрдоган

0: Эрдоган призвал государства, которые еще не признали государство Палестина, пересмотреть свою позицию. Он заявил, что Тюркия продолжит быть голосом свободного и суверенного государства Палестина на международной арене. Говоря о ситуации в Газе, президент Тюркии призвал международное сообщество усилить давление на Израиль и без промедления приступить к восстановлению эксклава. Он также вновь выступил за реформирование Совета Безопасности ООН, повторив принцип «мир больше пяти». Отдельное место в программе заняли отношения Тюркии и США. На мероприятии, посвященном столетию турецко-американской дружбы, президент Эрдоган заявил о необходимости тесного диалога между двумя странами на фоне войн и кризисов в разных регионах мира. Товарооборот между Тюркией и США, превысивший 38 миллиардов долларов в 2025 году, за первые 8 месяцев этого года достиг 28 миллиардов. Турецкий лидер заявил, что к концу года показатель может достичь 40 миллиардов долларов, а поставленную вместе с президентом США Дональдом Трампом цель в 100 миллиардов долларов назвал достижимой. Анкара также рассчитывает расширять сотрудничество с Вашингтоном в энергетике, гражданской авиации, высоких технологиях и оборонной промышленности. На полях Генассамблеи президент Эрдоган провел переговоры с генсеком ООН Антонио Гутерришем, эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль-Тани, премьер-министром Великобритании Энди Бернемом, а также лидерами Японии, Польши, Бангладеш и Сенегала. Он также принял участие во встрече президента США Дональда Трампа с лидерами стран региона, посвященной Газе. Трамп во время встречи назвал президента Эрдогана своим другом и отметил роль участвовавших стран в усилиях по прекращению кровопролития и будущем восстановлении сектора Газа.
1: Президент Туркии Реджеп Тайип Эрдоган заявил о поддержке нормализации отношений с Арменией в сфере торговли и транспорта. На встрече с премьер-министром Николом Пашиняном он также приветствовал шаги Баку и Еревана в рамках мирного процесса. Переговоры состоялись в Нью-Йорке на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН, сообщило Управление по коммуникациям при администрации президента Туркии. Президент Эрдоган подчеркнул важность сохранения положительной динамики в отношениях Анкары и Еревана. По его словам, сотрудничество двух стран в международных организациях также способствует нормализации двусторонних связей. Стороны обсудили региональные и международные вопросы. Президент Туркии пригласил Пашиняна на саммит мировых лидеров в рамках климатической конференции ООН КОП-31, которая пройдет в Туркии. Во встрече также принял участие министр иностранных дел Туркии Хакан Фидан.
0: Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Тюркии генерал армии Сельчук Байрактар Оглу принял командующего Объединенными силами НАТО в Неаполе адмирала Джорджа Уиткофа, сообщил Генштаб Тюркии. Уиткоф находится в Анкаре с официальным визитом. Встреча состоялась в рамках его визита в Тюркии. В переговорах также участвовал второй начальник Генерального штаба Тюркии, генерал армии Левент Эргюн.
1: Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Россию согласиться на немедленное и безусловное прекращение огня и начать содержательные переговоры о завершении войны. Киев, по его словам, готов к такому шагу с марта 2025 года. Выступая на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке, Сибига заявил, что прекращение огня необходимо для перехода к дипломатическому урегулированию. Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Мы призываем Россию, наконец, сделать то же самое, сказал министр. Позиция Киева также отражена в совместном заявлении Украины, Евросоюза и более 50 государств, принятом перед заседанием Совбеза. Сибига потребовал немедленного и безусловного возвращения украинских гражданских лиц, включая детей, а также военнопленных и интернированных. По его словам, эти меры могли бы способствовать укреплению доверия между сторонами. Отдельное внимание министр уделил безопасности в Черном море. Он заявил, что удары по украинским портам, торговому судоходству и инфраструктуре экспорта зерна создают угрозы для мировой продовольственной безопасности. Глава МИД призвал обеспечить свободу судоходства, защиту торговых судов и критической инфраструктуры, а также беспрепятственные поставки продовольствия на международные рынки.

0: Вы слушаете «Голос Тюркии». Мы продолжаем выпуск новостей. На переговорах с Марко Рубио Сергей Лавров обвинил Киев в ударах по гражданским и энергетическим объектам, подтвердил неизменность целей Москвы в Украине и потребовал нормализации работы дипмиссии и возвращения российской собственности в США. Как сообщили в МИД РФ, Лавров обвинил Киев и его европейских союзников в координации действий, препятствующих урегулированию. Он также заявил об ударах Украины по гражданскому населению и трансграничной инфраструктуре, которые, по оценке российской стороны, дестабилизируют мировые энергетические рынки. Помимо Украины, министры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Закавказье, Латинской Америке и в Карибском бассейне, а также подготовку к предстоящим до конца года мероприятиям группы 20. Отдельной темой стало состояние российско-американских отношений. Москва заявила о необходимости нормализации работы дипломатических представительств, устранения накопившихся разногласий и возвращения российской дипломатической собственности в США. В МИД РФ также сообщили об обсуждении перспектив экономического сотрудничества, культурно-гуманитарных обменов и облегчения взаимных поездок граждан двух стран.
1: Президент Украины Зеленский раскрыл масштаб российских потерь в Украине, по словам главы государства, на каждый захваченный российскими войсками квадратный километр украинской территории пришлось около 248 военнослужащих. Владимир Зеленский заявил на Генассамблее ООН, что с начала 2026 года Россия выпустила по Украине более 2000 ракет, в том числе баллистических. За 8 месяцев, по его словам, российские войска применили около 63 тысяч ударных беспилотников различных типов, включая более 7,7 тысяч реактивных шахедов. Зеленский также утверждает, что за этот период российская армия потеряла на поле боя в Украине 248 964 человека. Он отметил, что украинская сторона располагает видеозаписями, подтверждающими каждую из этих потерь, и подчеркнул, что речь идет о людях, а не только о статистике. По оценке президента Украины, несмотря на понесенные потери, Россия с начала года захватила немного более 1000 квадратных километров украинской территории, значительную часть которой Киев впоследствии освободил.
0: Президент Сирии Ахмед аш-Шара вновь призвал Израиль вывести войска к линиям, существовавшим по состоянию на 8 декабря 2024 года, и подтвердил приверженность Дамаска соглашению 1974 года. Выступая на второй сессии 81-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, аш-Шара заявил: «Голанские высоты всегда останутся сирийской территорией, и все меры, связанные с аннексией, являются недействительными в соответствии с резолюцией 497 Совета Безопасности ООН». Президент Сирии отверг попытки Израиля закрепить де-факто существующую ситуацию и заявил, что продолжающиеся действия Израиля нарушают безопасность и стабильность в регионе. «Мы отвергаем постоянные попытки Израиля навязать аннексию как свершившийся факт и его продолжающуюся агрессию в регионе», сказал он, подчеркнув необходимость соблюдения международного права. По словам аш-Шара, Израиль нанес около 500 авиационных и артиллерийских ударов по Сирии, совершил более 1200 вторжений на ее территорию и задержал или арестовал около 300 сирийцев. Президент заявил, что такие действия угрожают стабильности страны и противоречат общей тенденции к восстановлению Сирии после конфликта. Дорогие друзья, это были новости.

Не всегда история меняется за один день. Но бывает, что однажды утром вы просыпаетесь и понимаете, отныне ничего не будет так, как прежде. Для

Кристины этим утром стал май 1948 года. На протяжении веков жизнь на этих землях текла в согласии с плодородием земли и справедливостью небес. В Иерусалиме открывались базары, в порт Хайфы причаливали корабли, а в Галилее собирали оливки. В Яфе апельсиновые сады тянулись к морю, а в Наблусе в огромных котлах варилось мыло, сохраняя тепло многовековой традиции. Жизнь продолжалась, но в середине XX века Палестина оказалась в центре одних из самых жестоких политических потрясений в мире. Напряженность, начавшаяся с плана раздела Палестины, принятого Организацией Объединенных Наций в 1947 году, весной 1948 года достигла точки невозврата. 14 мая 1948 года на карте мира появилась новая граница. Но для тех, кто оказался под другую сторону этой границы, именно в тот день началась настоящая тьма. Когда на следующий день началась война, главный перелом произошел не на полях сражений, а в деревнях и городах.

Палестинцы дали этому перелому одно имя – Нагба, то есть «Великая катастрофа». На протяжении 1948 года более 700 тысяч палестинцев отправились в путь. 700 тысяч. Это не просто цифра. Это 700 тысяч незавершенных ужинов, 700 тысяч запертых дверей и 700 тысяч разных мечтаний о будущем. Были покинуты сотни деревень. Некоторые были полностью разрушены, названия других исчезли с карт или были изменены. Люди внезапно оказались в соседних странах, у границ или в наскоро разбитых палаточных лагерях. Одним из тех, кто тогда отправился в путь, был дедушка Мансур, покинувший деревню Тулайль близ Сафеда. Много лет спустя он вспоминал тот день так. «Когда я выходил из дома, я запер дверь, положил ключ в карман, сказал жене, вернемся через 3 дня. Но эти 3 дня так и не закончились. Он умер в лагере палестинских беженцев Ярмук в Дамаске». Это истории не одной семьи. Одни и те же слова повторялись 1000 раз на 1000 разных диалектов. Для каждого города дороги изгнания несли свою особую боль. Десятки тысяч людей, покинувших Эль-Лид пешком, в июльскую жару шли навстречу неизвестности, почти не взяв с собой ничего. Этот путь остался в палестинской памяти не просто как переселение, а как атлас печали, написанный пылью на дорогах, жаждой и слезами. Рыбаки, уходившие из Яфы в море на лодках, семьи, поднимавшиеся из Сафеда к границам Сирии и Ливана. Всех их объединяла одна мысль – мы уходим ненадолго, все это временно. Но для них это ненадолго превратилось в целую жизнь. Некоторым не удалось уйти далеко, они стали беженцами на собственной родине, стали внутренними беженцами, которые смотрели на свои деревни с соседних холмов из-за колючей проволоки. Глядя на собственные дома, они передавали из поколения в поколение боль от того, что стали чужими там, где когда-то был их дом. год – это не только дата войны, это еще и перелом в памяти. Первыми местами, где оказались палестинские беженцы, стали палаточные городки, возникшие в Иордании, Ливане и Сирии. Поначалу никто не думал, что останется там надолго. Люди верили, что через несколько недель вернутся домой. Но со временем палатки стали постоянными, а бетонные стены пришли на смену брезенту. Временные лагеря превратились в районы, из которых становилось все труднее выбраться. И родилось поколение людей, которые никогда не видели своих домов, но носили ключ от них на шее. Именно с того года начинается семейная история миллионов палестинцев, разбросанных сегодня по всему миру. С одним чемоданом, ржавым ключом и никогда не угасающей памятью о возвращении. Для палестинцев Нагба – не событие, которое завершилось в 1948 году. Это состояние изгнания, которое вспоминается вновь каждое утро. Оно продолжает жить на узкой улице лагеря беженцев в вышитых платьях, которые бабушка хранит в сундуке. Истории городов переплелись с историей изгнания. На следующей неделе мы отправимся в места этого изгнания, туда, где на картах они выглядят всего лишь маленькими точками, но именно эти места сформировали идентичность миллионов людей в лагеря беженцев. Потому что иногда родину пытаются заново построить среди бетонных многоэтажек, устремленных к небу и узких улиц. Так продолжается история Палестины с болью, но прежде всего с живой памятью.

Приветствуем вас в новом выпуске программы «Тюркский мир в лицах». Тема сегодняшнего выпуска – «Семь великих мужей» и «Мехмет Акиф Инан». Предлагаем вашему вниманию оценку этой темы эксперта по международным отношениям, доктора наук Джемиля Дуачейпека. Мехмет Акиф Инан – один из тех деятелей турецкой литературы, которого следует помнить не только за его поэзию, но и за ту литературную среду, формированию которой он способствовал. Эта выдающаяся личность, входившая в число семи великих мужей, сумела соединить возможности нашей национальной культуры с проблемами своего времени. Поэзия, писательское дело и преподавание были в его жизни взаимодополняющими занятиями. Обращаясь к его произведениям, мы видим перед собой интеллектуала, который верил в богатство турецкого языка и ощущал ответственность перед цивилизационным наследием своего народа. Инан родился 12 июля 1940 года в Урфе и провел годы начального обучения в культурной среде этого города. Среднюю школу он окончил в Мараш. В 1972 году окончил отделение турецкого языка и литературы филологического факультета Анкарского университета. Путь от традиционного поэтического восприятия Урфы через живую литературную среду Мараша к интеллектуальной жизни Анкары создал благоприятную почву для развития его творчества. Особую ценность для истории нашей литературы имеют дружеские отношения, которые он в годы жизни в Мараше установил с Джахитом Зарифоулу, Эрдемом Баязитом, Расимом Özdenören'ом и Алаэддином Özdenören'ом. Эта среда, на которую также оказал влияние Нури Пактиль, стала пространством, где чтение и писательство превратились в общий источник вдохновения. Мысли Неджипа Фазыла Кючукюрека и Сезаи Каракоча также оставили заметный след в интеллектуальном и литературном становлении Инана. Сегодня, когда мы произносим «Семь великих мужей», именно атмосфера дружбы становится одним из главных ключей к пониманию жизни Инана. Каждый из этих авторов вырабатывал собственный стиль и одновременно сопровождал литературный путь других. На мой взгляд, ценный урок, который это единство дает молодежи, заключается в том, что мысль и искусство могут развиваться благодаря дружбе. Вспоминать Мехмета Акифа Инана в составе этого сообщества значит одновременно вспоминать общие усилия поколения, посвятившего себя турецкой литературе. В 1969 году Инан вместе с Нури Пактилем, Расимом Özdenören'ом и Эрдемом Баязитом участвовал в создании журнала «Эдебият. Литература». В 1976 году он вошел в число основателей журнала «Мавера». Эти журналы, публиковавшие стихи, рассказы и интеллектуальные статьи, предоставляли возможность новым авторам встретиться со своими читателями. Оценивая вклад Инана в нашу литературу, мы должны учитывать не только его произведения, но и эту издательскую работу. Ведь существование литературной среды поддерживается не только написанием произведений, но и их публикацией. Вышедший в 1974 году сборник «Хиджрет» и опубликованный в 1991 году сборник «Уединенные слова» являются основополагающими книгами его поэтического мира. Инан переосмысливал наследие диванной и народной поэзии, используя выразительные возможности современной поэзии. Он обращался к силаботическому размеру и форме бейта, заново раскрывая звучание традиционной поэзии через собственное художественное восприятие. Любовь, тоска и внутренний мир человека в его стихах обретают глубину благодаря религиозным и суфийским мотивам. Этот выбор показывает важность связи турецкой поэзии со своим прошлым. По мнению Инана, обращение к старой литературе требовало понимания цивилизационного мира, в котором эта литература возникла. Если смотреть на его поэзию с этой точки зрения, становится очевидно, что форма и мысль рассматриваются в ней как единое целое.
Гармония, которую турецкий язык обрел за многие столетия, способна выражать чувства современного человека. Одной из особенностей литературного наследия Инана является его настойчивое стремление исследовать эту возможность в собственной поэзии. Книги-эссе о литературе и цивилизации и «Религия и цивилизация» являются важными источниками для тех, кто хочет познакомиться с его интеллектуальным миром. В его подходе, где в центре находится исламская цивилизация, литература связана с верованиями общества и его историческим опытом. Его возражения против культурного отчуждения также проистекают из этого понимания. Он верил, что интеллектуал, хорошо знающий собственные культурные источники, способен более основательно судить о времени, в котором живет. Сегодня, когда мы говорим о стремлении к самобытности в нашей культурной жизни, нам следует вновь обратиться к дискуссии, начатой Инаном. Силу литературе народа придает способность мыслить на собственном языке и наличие собственного слова, обращенного к миру. Изучение нашей старинной поэзии может расширить пространство самовыражения молодых писателей. В этом отношении произведения Инана предлагают поучительное чтение. Тот голос, который он стремился услышать и передать, позволяет читателю ощутить одновременно следы прошлого и духовные поиски своей эпохи. Доверие к собственной культуре приобретает смысл именно через такой требующий труда процесс познания и созидания. Инан работал директором Генерального театра турецких очагов в 1964-1969 годах, а также публиковал статьи в журнале «Тюрк Юрду». Это важные страницы его биографии, которые заслуживают особого внимания. Эти должности и публикации свидетельствуют о его непосредственной связи с кругами, занимавшимися национальной культурой. Одним из аспектов, делающих наследие Инана ценным, является его вклад в сохранение языка нашего народа и культурной преемственности. Знакомство с его творчеством помогает нам открыть для себя различные литературные голоса этого наследия. Одним из произведений, благодаря которым Инан занял особое место в памяти широких масс, стало стихотворение «Мечеть Алякса». Строки «Мне приснилась мечеть Алякса, она была словно ребенок и плакала» несут в себе мощный образ, доносящий боль Иерусалима до человеческого сердца. Именно с этим произведением связано прозвище Инана «Поэт Иерусалима». Образ плачущего ребенка призывает читателя почувствовать несправедливость, которой подвергся город, и нравственно приблизить к себе далекую, казалось бы, землю. Эту эмоциональность стихотворения можно рассматривать в контексте исторической ответственности нашего народа за справедливость и защиту угнетенных. В поэзии Инана «Иерусалим» — это пространство общей памяти и чувства братства. Сила стихотворения заключается в том, что оно передает боль через человеческую близость. Так мы видим, каким образом литература может способствовать сохранению живого общественного чувства совести. Преподавание также занимало важное место в его жизни. Он работал в школе имам-хатиб в Ушаке, в педагогическом институте имени Гази и в Анкарском лицее естественных наук. Кроме того, в 1992 году он выступил одним из инициаторов создания «Эйтим Бирсен», а в 1995 году «Мемур Сен», возглавив обе профсоюзные организации в качестве генерального председателя. Его интерес к проблемам работников образования и государственных служащих можно рассматривать как выбор, отражающий связь между его жизнью и взглядами. Свой принцип ответственности, выраженный в его статьях, он переносил и на общественную деятельность.
Получение в 1995 году премии имени Махтум Кули на Международном фестивале турецкой поэзии, проходившем в Ашхабаде, имеет особое значение и для тюркского мира. Эта награда показывает, что творчество Инана находило отклик и за пределами Тюркии, в других культурных сообществах, объединенных турецким языком. Размышляя о близости, который наш общий язык создает благодаря поэтам, следует помнить имя Инана и в этом контексте. Мехмет Акиф Инан скончался 6 января 2000 года в Урфе. Самый плодотворный способ сохранить память о нем – ознакомить с его книгами новых читателей. Чтение его стихов в школах и обсуждение его эссе в библиотеках помогут сохранить наследие, которое он оставил после себя. Этот выдающийся представитель семьи великих мужей своими произведениями показал, что турецкая литература может развиваться, черпая силы из традиции. Мы с благодарностью и признательностью вспоминаем его вклад в турецкий язык, национальную культуру и человеческое достоинство. Дорогие слушатели, это была оценка эксперта по международным отношениям доктора наук Джемиля Дуачейпека. До встречи на следующей неделе, в следующем выпуске. Всего вам доброго!

Списке ЮНЕСКО. В нашем сегодняшнем путешествии по объектам Тюркии в списке ЮНЕСКО мы проследим историю многовековой традиции, в которой слово гармонирует с сазом, поэзия с мелодией, а прошлое с настоящим. Представьте себе народного поэта-певца Ашика. В руках у него саз, а на устах то любовная история, то рассказ о проблемах общества, в котором он живет. Он не просто произносит слова, он импровизирует, рассказывает, отвечает и передает все это последующим поколениям. Именно поэтому традиция ашиков, которая на протяжении веков сохраняет и передает культурное наследие посредством слова, музыки и повествования, с 2009 года входит в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. В центре традиции ашиков находятся народные исполнители, которые исполняют стихи под аккомпанемент саза. Согласно определению ЮНЕСКО, ашики выступают на свадьбах, в кофейнях и на различных народных мероприятиях. Помимо игры на сазе и исполнения стихов, эта традиция включает пересказ истории, загадывание загадок, импровизацию, а также состязания между ашиками, в которых они демонстрируют друг другу свое мастерство и словесное искусство. Любовь занимает важное место в стихах, которые исполняют ашики. Одной из характерных особенностей традиции является то, что в конце стихотворения ашик называет свое творческое имя, известное как Махлас. Однако ашик – это не только поэт, рассказывающий о любви. В рамках этой устной культуры находят место и стихи, посвященные актуальным событиям, а также социальная критика. Странствия ашиков между различными сообществами способствуют передаче культурных ценностей и идей, а также установлению живого общественного диалога между людьми. Межправительственный комитет ЮНЕСКО в 2009 году подчеркнул, что традиция ашиков имеет глубокие корни в общественной жизни Тюркии и формирует у сообществ, которые ее сохраняют, чувство идентичности и преемства.

ответственности. Одним из аспектов, на которые ЮНЕСКО обращает особое внимание, является то, что эта традиция не является статичной. Ведь ашикское искусство передается от мастера к ученику, но, продолжая жить и развиваться, оно одновременно меняется, совершенствуется и обновляется, то есть представляет собой живое наследие. В числе ключевых положений оценки ЮНЕСКО также отмечается, что включение традиции в репрезентативный список будет способствовать повышению ее заметности и узнаваемости, особенно побудит молодежь сохранять эту традицию и будет сближать различные сообщества. Иными словами, здесь сохраняется и передается от поколения к поколению не только САС или поэзия, но и формы культурного общения. Вопрос сохранения традиции был подробно рассмотрен и в кандидатурном досье, представленном Тюркии в ЮНЕСКО. Среди предусмотренных мер по ее сохранению были указаны возрождение кофеен, где традиция продолжает жить, проведение образовательных мероприятий и реализация исследовательских программ. Предполагалось, что эти работы будут осуществляться при активном участии государственных учреждений и самих носителей традиции, а особое внимание будет уделяться обеспечению ее преемственности среди молодого поколения. В процессе подготовки кандидатуры представители традиции не были лишь наблюдателями. Государственные учреждения, представители гражданского общества и носители традиции участвовали в подготовке досье и определении мер по ее сохранению. В ходе этого процесса было также обеспечено требуемое ЮНЕСКО свободное, предварительное и информированное согласие. После включения традиции ашиков в национальный инвентарь нематериального культурного наследия Тюрки были выполнены все условия, необходимые для ее рассмотрения ЮНЕСКО с целью включения в репрезентативный список. А что произошло после 2009 года? Именно это со временем стало одной из новых важных тем на пути традиции ашиков в ЮНЕСКО. Не только включить традицию в список, но и отслеживать ее путь в последующие годы. Периодический доклад Тюрки, представленный ЮНЕСКО в 2021 году, содержит важные сведения на этот счет. Согласно докладу, в период с 2013 по 2021 год в Центре информации и документации по народной культуре были зарегистрированы в общей сложности 347 носителей наследия, определяемых как ашики, закиры, азаны и народные поэты. Министерство культуры и туризма объявило Мехмета Аджета, Исмаила Нара, Али Рызу Эзги и Максута Коджу живыми сокровищами человечества в 2015 и 2017 годах. В том же докладе отмечается, что исследователи народной культуры министерства провели 12 исследований, посвященных традиции ашиков. В 2019 году, когда исполнилось 10 лет с момента включения традиции в список ЮНЕСКО, в Эрзуруме состоялась консультативная встреча, посвященная современному состоянию традиции ашиков. В этой работе приняли участие Национальная комиссия ЮНЕСКО в Тюрке, Университет Ататюрка, Министерство культуры и туризма, а также соответствующие неправительственные организации и учреждения. Она показала, что сохранение наследия больше не ограничивается вопросом, как нам его зарегистрировать. На повестке дня появились и другие вопросы. В каком состоянии оно находится сегодня, как оно передается и каким образом его можно укрепить в будущем. Периодический доклад, представленный ЮНЕСКО, показывает, что участие сообществ продолжалось и в последующие годы. Носители и практики традиции, эксперты, соответствующие учреждения и организации гражданского общества участвуют в процессе ее сохранения через местные советы по нематериальному культурному наследию. В рамках этого процесса оценивается современное состояние традиции и рассматриваются возможные меры по ее дальнейшему сохранению. В более раннем докладе ЮНЕСКО также отмечалось, что после включения традиции в список возрос интерес молодежи к ее сохранению, регистрация способствовала сближению сообществ, а в период подготовки регистрации средства массовой информации проявляли значительный интерес к традиции ашиков.
Таким образом, заметность традиций и интерес молодого поколения к

которые ЮНЕСКО в 2009 году рассматривала как возможные результаты ее включения в список, в последующих докладах также стали одними из направлений, по которым были отмечены реальные результаты. Возможно, именно здесь и скрывается то, что делает традицию ашиков особенной. Это наследие живет не только благодаря повторению стихов, оставшихся от прошлого. Мастер передает ученику накопленные знания и опыт. Новый ашик говорит собственными словами, и струны саза вновь объединяют прошлое с настоящим. Тюрки также продолжают работу по передаче этого культурного наследия будущим поколениям посредством инвентаризации, регистрации носителей наследия, проведения полевых исследований и сотрудничества между учреждениями и практиками традиции. Звук саза иногда может нести в себе историю одного человека, а иногда память целого общества. А в традиции ашиков слово, мелодии и память уже много веков идут вместе. Сегодня в нашем путешествии по объектам Тюрки в списке ЮНЕСКО мы прошли по следам слова и саза. До встречи в следующем выпуске, где мы познакомимся с еще одной ценностью живого культурного наследия Тюркии.

И в завершение коротко напомним вам об основных событиях сегодняшнего дня. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завершил 4-дневный визит в Нью-Йорк, в ходе которого выступил на 81-й сессии Генассамблеи ООН, провел серию переговоров с мировыми лидерами и представил позицию Анкары по ключевым международным кризисам. Президент Эрдоган заявил о поддержке нормализации отношений с Арменией в сфере торговли и транспорта. Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал Россию согласиться на немедленное и безусловное прекращение огня и начать содержательные переговоры о завершении войны. Зеленский раскрыл масштаб российских потерь в Украине. Президент Сирии Ахмед аш-Шара вновь призвал Израиль вывести войска к линиям, существовавшим на 8 декабря 2024 года, и подтвердил приверженность Дамаска соглашению 1974 года. На этом, уважаемые слушатели, наша передача из Анкары подошла к концу. До новых встреч в эфире. Всего вам самого доброго.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банху Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеер Тюркиянын пети радиосы.
7: Е садай Тюркия.
3: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
2: Эзо ифонетис Тюркия.
1: Овди радио глас Тюркия.
14: Гидар радио амурия Тюркия.
9: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
17: Zboru wa glasot na Turkiye.
13: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
16: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Гонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Турция Скма.
16: Овода, Турция Вюни Радиосу.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
20: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
21: Е, садай Тюркия.
22: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
23: Эзо и фонетис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
24: Гидарреби Амурия Тюркия.
25: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
27: Este radio voz de Turkiye.
28: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
29: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Туркия.
12: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Дентай.
13: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
14: Да, Туркия Ганг Радио, да.
15: Хосуме Туркия и Зайна, Радио Гаяна.
16: Петерчия Радио Садбури, Туркия Схма.
17: Овода, Туркия Вину, Радио Сад.
18: Аич, Радио, Воча Туркия.
19: Говорит голос Тюркия.
6: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гиплеер Тюркияның теки радиосы.
3: Е садай Тюркия.
9: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
16: Эво и фонетис Тюркия.
4: Овди радио глас Тюркия.
2: Гидарре ди амурия Тюркия.
13: Ини адала радио суара Тюркия.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
17: Este é Radio Voz da Turquia.
7: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkia.
8: Efir da Turkia ovoz radio.
10: It Turkia hangia radio ya.
4: Oldu radio glas Turkia.
13: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: نخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
0: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 Туарчи Чишен, Бонходен Тай.
6: Инджан Кара, Радио Садое Туркия.
11: Да, Туркия Гаг, Радио Да.
12: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
13: Петерчия Радио Садбури, Туркия Скма.
14: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
15: Аич, Радио, Воча Туркия.
16: Говорит голос Туркии.
17: Эфирда Туркия овоза.
18: Диплеер Туркиянын тети радиосу.
9: Е садай Туркия.
19: Аңлап атканыңла Туркия овоза радиосу.
3: Эзо ифонетис Туркия. Овди радио глас Туркия.
6: Гидар радио мурия Туркия.
8: Ини адала радио суара Туркия.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
10: Este radio voz de Turkia.
7: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkia.
8: Efirde Turkia ovoz radio sa.
3: It Turkia hangia radio ya.
9: Ovde radio glas Turkia.
6: Turkia une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.